0: Hallo.
1: Hallo.
0: Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
1: самый натуральный засранец.

0: The Adventures of the Panama Racing Club DJs. Find them at panamaracing.club. Weekly fresh content.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

Пушкину пропить Ерыбакана. Встретиться с Арсеном по деревне, вдохновили композитора Войтенко. В нашей передаче я исполняю так, Виктор Арчев, и меня была Катерина.

два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.